Все наши в нем отражались бесконечно. Мы стихающие, создаем узоры на вещи.

Все ночные отражают бесконечные затонные воды. Листья, падающие на воду, создают целыми узорами на поверхности. Листья, грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воздуха. Каждую частицу воздуха. Все ночные отражают бесконечные затонные воды. Листья, падающие на воду, создают целыми узорами на поверхности. Листья,